0: Точно е 20 часът. Бубамара
1: хит. Яков Йозинович и Ясна Злокич. Люди попут нас.